город с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. You don't fool me. You don't fool me.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Самаре 7 часов утра.
3: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня, 30 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соедини.
1: Самара.

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 30 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Auto News изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике. И пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: окно. Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 30 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, не исключается град. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: История.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 мая – Международный день картофеля. ООН установила праздник в 2023-м, чтобы привлечь внимание к ценности этого корнеплода. В нем есть витамины А, С, группы В, калий, железо, фосфор, кальций, магний и цинк. Картофель полезен при гипертонии, болезнях сердца и сосудов, а запеченный и вареный картофель подходит практически всем в умеренных порциях. Как известно, родина картошки – Южная Америка, где ее стали выращивать примерно 8 тысяч лет назад. Инки называли клубни картофеля божественным даром. А еще ученые выяснили, что картофель появился 9 миллионов лет назад из-за естественного скрещивания дикой картошки с томатами. Недавно агрономы из Великобритании и Новой Зеландии вывели гибридный сорт под названием помидофель. У него картофельные клубни, а вместо ботвы – томаты. У растения нет семян, помидофель получают путем прививки томата на картофель. В будущем картошка полетит на Марс. В НАСА работают над проектом «Картофель на Марсе» и уже успешно вырастили корнеплоды в условиях, близких к марсианским.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете. Например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 10 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 30 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Auto News изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике, и пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге родился Карл Фаберже, создатель ювелирных пасхальных яиц. Семейную фирму основал его отец Густав, перебравшийся в Россию из Германии, а Карл превратил ее в мировой бренд. Первое драгоценное яйцо ему заказал к Пасхе в 1885 году Александр III для его жены Марии Федоровны. Она была дочерью короля Дании, и Фаберже позаимствовал идею сувениров датской королевской сокровищницы XVIII века. Там было пасхальное яйцо из слоновой кости с драгоценным сюрпризом внутри – курочкой, крошечной короной и перстнем. Ну а Фаберже сделал яйцо из золота, покрытого белой эмалью, имитирующей яичную скорлупу. Внутри, в желтке из матового золота, была спрятана фигурка курицы с рубиновыми глазами. Царская чета была очарована, а ювелир получил ежегодный пасхальный заказ. Подарки яиц на Пасху связаны с церковной легендой. После Вознесения Христа Мария Магдалина пришла в Рим и подарила императору Тиберию куриное яйцо со словами «Христос воскрес». Тот заявил, что мертвый не может стать живым, как и это белое яйцо не может покраснеть. Но яйцо стало красным.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: вас окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Самаре 11 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 30 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, не исключается град. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Очень сложно.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 мая – Международный день картофеля. ООН установила праздник в 2023-м, чтобы привлечь внимание к ценности этого корнеплода. В нем есть витамины А, С, группы В, калий, железо, фосфор, кальций, магний и цинк. Картофель полезен при гипертонии, болезнях сердца и сосудов, а запеченный и вареный картофель подходит практически всем в умеренных порциях. Как известно, родина картошки – Южная Америка, где ее стали выращивать примерно 8 тысяч лет назад. Инки называли клубни картофеля божественным даром. А еще ученые выяснили, что картофель появился 9 миллионов лет назад из-за естественного скрещивания дикой картошки с томатами. Недавно агрономы из Великобритании и Новой Зеландии вывели гибридный сорт под названием помидофель. У него картофельные клубни, а вместо ботвы – томаты. У растения нет семян, помидофель получают путем прививки томата на картофель. В будущем картошка полетит на Марс. В НАСА работают над проектом «Картофель на Марсе» и уже успешно вырастили корнеплоды в условиях, близких к марсианским.

0: в руках.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
2: Реклама. Кусается ипотека? Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
6: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете. Например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре полдень.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе плюс 16-20, ветрено, в течение дня местами пройдет кратковременный дождь, не исключается гроза, возможен град.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
4: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
3: Детские и семейные.
4: Водные, надувные и экстремальные.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
4: 12+.
5: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличье, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
5: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
6: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем раз.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфорт.

0: Стандартные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе плюс 16-20, ветрено, в течение дня местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, не исключается град.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе плюс 16-20, ветрено, в течение дня местами пройдет кратковременный дождь, не исключается гроза, возможен град.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
5: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге родился Карл Фаберже, создатель ювелирных пасхальных яиц. Семейную фирму основал его отец Густав, перебравшийся в Россию из Германии, а Карл превратил ее в мировой бренд. Первое драгоценное яйцо ему заказал к Пасхе в 1885 году Александр III для его жены Марии Федоровны. Она была дочерью короля Дании, и Фаберже позаимствовал идею сувениров датской королевской сокровищницы XVIII века. Там было пасхальное яйцо из слоновой кости с драгоценным сюрпризом внутри – курочкой, крошечной короной и перстнем. Ну а Фаберже сделал яйцо из золота, покрытого белой эмалью, имитирующей яичную скорлупу. Внутри, в желтке из матового золота, была спрятана фигурка курицы с рубиновыми глазами. Царская чета была очарована, а ювелир получил ежегодный пасхальный заказ. Подарки яиц на Пасху связаны с церковной легендой. После Вознесения Христа Мария Магдалина пришла в Рим и подарила императору Тиберию куриное яйцо со словами «Христос воскрес». Тот заявил, что мертвый не может стать живым, как и это белое яйцо не может покраснеть. Но яйцо стало красным.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Ищете идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 1000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе плюс 16-20, ветрено, в течение дня местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, не исключается град.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Автомикс».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах Миндаль холодный чай Липтон. Всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе плюс 16-20, ветрено, в течение дня местами пройдет кратковременный дождь, не исключается гроза, возможен град.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: вас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

should sort things out.

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди и тети, очень важно объявлять.

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис». Хороших выходных. Радио «Мегаполис».

0: 8-3-7-3-20-10.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

лишь когда Илья хватит хлеба. А да, 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сля.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи. Дяди, тети, очень важно, объявляем радио.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: сначала, а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы фермы, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
0: Телефон рекламной службы 207 21 27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 23.12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, база, орел в гнезде и никуда не торопится. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
6: 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 26 года. Подробности уточните на сайте gusakno63.ru.
1: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличье, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, с местами гроза, возможен град, ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день, когда может пострадать ваша репутация, не стоит впутываться в сомнительные дела. Тельцы, у вас появится поле для творчества, однако вы можете оказаться к этому не готовы, будет страшновато. Близнецы, вы можете столкнуться с линией и инерцией прошлых дел. Начать что-то новое будет крайне сложно. Раки, уладьте все текущие дела. Нет хвостов, нет постоянного мелкого беспокойства. Львы, день, когда стоит подумать о долгоиграющих последствиях своих действий. Вы увидите, к чему они могут привести. Девы, семейные обстоятельства не дадут сделать то, что вы планировали. Это день повышенной чувствительности и эмоциональности. Весы, вы увидите намеки на перемены. Возможно, откроется правда о ком-то из вашего окружения. Скорпионы, свобода будет, но без четкого плана вы не сможете ей воспользоваться. День может пройти впустую. Стрельцы, день исполнения домашних и семейных обязанностей. Также хорошо проходить медицинское обследование и делать процедуры. Козероги, удачный день. Сделанные вами дела принесут моральное удовлетворение. Водолеи, возможно, дополнительные расходы, но в долгосрочной перспективе они оправдаются, так что не жалейте. Рыбы, день, когда можно удачно проявить деловую смекалку или интуицию. Вы можете получить бонусы от судьбы.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На «Радио Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 31 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день, когда может пострадать ваша репутация. Не стоит впутываться в сомнительные дела. Тельцы, у вас появится поле для творчества. Однако вы можете оказаться к этому не готовы. Будет страшновато. Близнецы, вы можете столкнуться с ленью и инерцией прошлых дел. Начать что-то новое будет крайне сложно. Раки, уладьте все текущие дела. Нет хвостов, нет постоянного мелкого беспокойства. Львы, день, когда стоит подумать о долгоиграющих последствиях своих действий. Вы увидите, к чему они могут привести. Девы, семейные обстоятельства не дадут сделать то, что вы планировали. Это день повышенной чувствительности и эмоциональности. Весы, вы увидите намеки на перемены. Возможно, откроется правда о ком-то из вашего окружения. Скорпионы, свобода будет, но без четкого плана вы не сможете ей воспользоваться. День может пройти впустую. Стрельцы. День исполнения домашних и семейных обязанностей. Также хорошо проходить медицинское обследование и делать процедуры. Козероги. Удачный день. Сделанные вами дела принесут моральное удовлетворение. Водолеи. Возможны дополнительные расходы, но в долгосрочной перспективе они оправдаются, так что не жалейте. Рыбы. День, когда можно удачно проявить деловую смекалку или интуицию. Вы можете получить бонусы от судьбы.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис». First you loved.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.